Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт.

Вы слушаете радиоканал в эфире «Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале в эфире «Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.

0: Малой Вишере 9 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Всем доброго утра, желает радиостанция МВА «Диапазон». Как сообщают сотрудники ЕДДС, минувшие сутки в нашем городе и районе происшествий не зарегистрировано. Далее о погоде. Малой Вишере 11 градусов, ощущается как будто плюс 8, вчера в это время было 6 градусов выше 0. Ветер юго-западного направления, скорость всего 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 66%. Температура воды в реках и озерах нашего края 10 градусов. Сегодня день на 8 градусов теплее, чем вчерашний. На следующей неделе похолодает до 12. Нас ждут дожди. Сегодня максимальная температура 22 градуса. Световой день продлится 15 часов 51 минуту. Солнышко встало в 4:52, закат 20 часов 43 минуты. Луна убывающая, магнитное поле спокойное. Завтра 3 мая тоже 22 градусов достигнет столбик уличного термометра. Максимальная температура ночью до 11 без осадков. На 101.5 FM продолжение вещательного дня. Всем нескучных праздничных дней желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: гостях у Тяпкина.
1: Давеча из-за забора слышу: «Все, не хочу больше на дачу ездить. Обещали шашлыков и пиво, а дали лопату и картошку».
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Картошка, оно, конечно, хорошо. И, надо сказать, непременно будет и посажена, и окучена, и так далее. Вообще, при упоминании майских праздников всегда первыми в голову приходят шашлыки, а следом картошка. Лично для меня май – это крапива. Я уже, помнится, вам ее рекламировал как исключительно пользительное средство от целого ряда болезней. Но поскольку я истый знаток и яркий поклонник крапивы, то считаю, что обязан поделиться с вами ценными сведениями об этом растении. Итак, первое и главное. Что именно используют и в каком виде? Чаще всего для лечения используют лист крапивы, который заготавливают в мае-июне, до того момента, пока она не зацветет. После цветения лист утрачивает большую часть полезных свойств. Желательно собирать крапиву при растущей луне, когда растение имеет особую силу. Срезанные ветки растения нужно провялить 2-3 часа, а затем оборвать листья. Последние следует разложить в хорошо проветриваемом помещении слоем от 3 до 5 сантиметров и сушить. Срок хранения 2 года. Корни крапивы заготавливают с поздней осени до ранней весны. Цветы в июне-июле. Семена во второй половине августа-сентября.
0: Житейская мудрость.
1: Моя бабуля частенько говаривала, что если в мае появилось много журавлей, то это к засухе. А дед добавлял: много хрущей, тоже к засухе. В детстве у меня сложилось впечатление, что когда много чего-то, то это всегда к засушью, потому что эти много выпили всю воду. Поддерживайте водный баланс и будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио МВ «Диапазон».
2: Волна. Ай, весенняя она.
3: Внимание, внимание.
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
5: Уважаемые жители, гости нашего округа, приглашаем вас на весеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Весна-2026», которая состоится 1 мая 2026 года на центральной площади города. В этот день вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных культур, картофель, овощи, сопутствующие товары. В широком ассортименте будет представлена продукция пчеловодства. Будет возможность приобрести мясную и рыбную продукцию от производителей. Для посетителей и участников ярмарки будет организована концертно-развлекательная программа с 11 до 12 часов. Открытие ярмарки в 9 утра, торговля с 9 до 16. Добро пожаловать на главную площадь города Малая Вишера 1 мая в 9 часов утра начало. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8 921 023 05 21. Еще раз номер телефона 8 921 023 05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
5: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне, покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатна. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично. Если вдруг...

0: Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МВ-диапазон.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
3: Радио. МВ-диапазон. Радио. МВ-диапазон.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-921-204-28-28.

когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, но 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.

0: Малой Вишере 10 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Всем доброго утра, желает радиостанция МВА «Диапазон». Как сообщают сотрудники ЕДДС, минувшие сутки в нашем городе и районе происшествий не зарегистрировано. Далее о погоде. Малый Вишере 11 градусов, ощущается как будто плюс 8, вчера в это время было 6 градусов выше 0. Ветер юго-западного направления, скорость всего 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительно влажность 66%. Температура воды в реках и озерах нашего края 10 градусов. Сегодня день на 8 градусов теплее, чем вчерашний. На следующей неделе похолодает до 12. Нас ждут дожди. Сегодня максимальная температура 22 градуса. Световой день продлится 15 часов 51 минуту. Солнышко встало в 4:52, закат 20 часов 43 минуты. Луна убывающая, магнитное поле спокойное. Завтра 3 мая тоже 22 градусов. Достигнет столбик уличного термометра, максимальная температура ночью до 11, без осадков. На 101.5 FM продолжение вещательного дня. Всем нескучных праздничных дней. Желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM.

0: В эфире «Малая Вишера».
1: Пробежимся по волнам и нырнем в квартиры к вам. Звук погромче прибавляй. Зажигаем.
2: Зажигаем.

0: радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Уважаемые жители, гости нашего округа. Приглашаем вас на весеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Весна-2026», которая состоится 1 мая 2026 года на центральной площади города. В этот день вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных культур, картофель, овощи, сопутствующие товары. В широком ассортименте будет представлена продукция пчеловодства. Будет возможность приобрести мясную и рыбную продукцию от производителей. Для посетителей и участников ярмарки будет организована концертно-развлекательная программа с 11 до 12 часов. Открытие ярмарки в 9 утра, торговля с 9 до 16. Добро пожаловать на главную площадь города Малая Вишера 1 мая в 9 часов утра начало. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8 921 023 05 21. Еще раз номер телефона 8 921 023 05 21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатора» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне. Покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатна. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично. Если вдруг...

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды Джермук на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе Макс. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды Джермук в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды Джермук, ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей, сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на 101.5 FM.
3: 101.5 FM.
4: Радио. МВ-диапазон.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает. Печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
3: Агентство путешествий «Открытый мир» при радиостанции МВ-диапазон приглашает в речные круизы. Предлагаем вам.
4: Агентство путешествий «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapason.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее.
1: Ой, вы гой еси, люди русские! Здравия и вам, люди местные! Расскажу я вам быль былинную, как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая, хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающие. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их. Окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-921-204-28-28.
7: Бодрые, мы активные, мы юные и позитивные. Вперед с нами! Вперед!

0: Строительство башни из обычного рафинада. Кубики рафинада также хорошо подходят для демонстрации капиллярного эффекта воды. Для подтверждения этого нам понадобятся кубики сахара и подкрашенная пищевыми красителями вода. В блюдце наливаем окрашенную воду и ставим кубики, которые очень быстро из белых становятся цветными. Вот еще несколько красивых опытов с сахаром. Для приготовления радуги в стакане понадобится 10 столовых ложек сахара, 12 столовых ложек воды, 5 стаканов и пищевые красители. Насыпаем в стаканчики сахар. Первый стакан 4 ложки. Ложки, второй 3, третий 2, четвертый 1. Добавляем в каждую емкость по 3 столовые ложки воды и тщательно размешиваем. Получается сахарный сироп разной концентрации. Далее необходимо добавить красители. После полученные цветные сиропы выливаем в один стакан. Начинаем с самого концентрированного, заканчиваем слабеньким. За счет того, что сиропы имеют различную плотность, образуются яркие слои в стаканчике.
1: Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
2: Я логопед. Исправляю эффекты фикции.
0: Речевой функцией ребенок овладевает постепенно, путем подражания произношению звуков и слов за взрослыми. Правильно произносить большинство звуков сразу он не умеет. Это временные физиологические нарушения звукопроизношения, обусловленные...

0: Малой Вишере 11 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Всем доброго утра, желает радиостанция МВА-диапазон. Как сообщают сотрудники ЕДДС, в минувшие сутки в нашем городе и районе происшествие не зарегистрировано. Далее о погоде. Малый Вишере 11 градусов, ощущается как будто плюс 8, вчера в это время было 6 градусов выше 0. Ветер юго-западного направления, скорость всего 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 66%. Температура воды в реках и озерах нашего края 10 градусов. Сегодня день на 8 градусов теплее, чем вчерашний. На следующей неделе похолодает до 12. Нас ждут дожди. Сегодня максимальная температура 22 градуса. Световой день продлится 15 часов 51 минуту. Солнышко встало в 4:52, закат 20 часов 43 минуты. Луна убывающая, магнитное поле спокойное. Завтра 3 мая тоже 22 градусов. Достигнет столбик уличного термометра, максимальная температура ночью до 11, без осадков. На 101.5 FM продолжение вещательного дня. Всем нескучных праздничных дней желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
6: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне. Покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатна. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично!
7: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ «Диапазон» передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей от них дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: В эфире «Малая Вишера».
4: Телефон рекламной службы
5: 8-921-204-28-28.
6: Ну все, нажимай там рекордс, блять. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята, сердце.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт полноценный прием заказов на электромобили «Атом». Машины доступны для всех желающих. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Общая цена по госпрограмме – 3 миллиона. Выдача машин в этом году. Участникам раннего предзаказа нужно доплатить сумму брони. Если покупка не актуальна, депозит можно вернуть. В сети появились фотографии «Лады Азимут» в новых цветах кузова – в темно-зеленом, темно-синем и красном. Также на снимках можно разглядеть бежевый салон. Это шпионские фото прототипов на территории завода. Официально цветовая палитра пока не раскрыта. Напомним, серийное производство кроссовера «Лада Азимут» стартует в этом году. Tenet и Geland получат двигатели российской сборки. На автозаводе холдинга АГР в Калуге уже запустили серийное производство. Выпускают линейку из трех турбомоторов объемом от 1,5 до 2 литров. Напомним, Tenet и Geland — это новые автомобильные марки российского происхождения. Выпускают модели на базе китайских Cherry и Джейко. Роторные двигатели мало распространены в автопроме. Компактные размеры и мощность делают их оптимальными для автогонок. Но из-за прожорливости и недолговечности на массовые модели их почти не ставят. В 60-е годы делать массовые роторные моторы пытался Citroën. Предок нынешнего C4, Citroën GS с роторным двигателем в 71-м даже стал автомобилем года в Европе. Но развитие заглохло. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Никому не стоять на месте. Все танцуют с нами.
1: Вместе.
0: И припев этой супер песни подпеваем с нами.
1: Вместе.
0: Вместе классно, хоть и тресни. Интереснее тоже.
1: Вместе.
0: Сразу станет мир чудесней, когда

0: гостях у Тяпкина.
1: Давеча из-за забора слышу: «Все, не хочу больше на дачу ездить. Обещали шашлыков и пива, а дали лопату и картошку».
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Картошка, оно, конечно, хорошо. И, надо сказать, непременно будет и посажена, и окучена, и так далее. Вообще, при упоминании майских праздников всегда первыми в голову приходят шашлыки, а следом картошка. Лично для меня май – это крапива. Я уже, помнится, вам ее рекламировал как исключительно пользительное средство от целого ряда болезней. Но поскольку я истый знаток и яркий поклонник крапивы, то считаю, что обязан поделиться с вами ценными сведениями об этом растении. Итак, первое и главное: что именно используют и в каком виде? Чаще всего для лечения используют лист крапивы, который заготавливают в мае-июне, до того момента, пока она не зацветет. После цветения лист утрачивает большую часть полезных свойств. Желательно собирать крапиву при растущей луне, когда растение имеет особую силу. Срезанные ветки растения нужно провялить 2-3 часа, а затем оборвать листья. Последние следует разложить в хорошо проветриваемом помещении слоем от 3 до 5 сантиметров и сушить. Срок хранения 2 года. Корни крапивы заготавливают с поздней осени до ранней весны. Цветы в июне-июле. Семена во второй половине августа-сентября.
0: Житейская мудрость.
1: Моя бабуля частенько говаривала, что если в мае появилось много журавлей, то это к засухе. А дед добавлял: много хрущей — тоже к засухе. В детстве у меня сложилось впечатление, что когда много чего-то, то это всегда к засушью, потому что эти много выпили всю воду. Поддерживайте водный баланс и будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио МП «Диапазон».
2: Волна. Ай, весенняя она.
3: Внимание, внимание.
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
5: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое, и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
5: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00 и в воскресенье с 11:00 до 15:00. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне, покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатна. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично. Если вдруг...

0: 101.5. Веселей поможет стать. Радио МВ-диапазон. Способ улучшения настроения.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
0: Радио. МВ-диапазон. Радио. МВ-диапазон.

На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.

онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрые людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая, хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную и строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работы отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам.
3: Вы находитесь в зоне радиоактивности.
4: Sometime we might wreck it.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 9 2 1 204 28 28.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
6: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне. Покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатно. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично.
7: Если вдруг...

0: слушаешь Радио МВ Диапазон 101.5 FM.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
3: Радио МВ Диапазон.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды Джермук на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе МАКС. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды Джермук в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды Джермук, ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска. Самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных. Это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей, сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает. Печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную и строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-921-204-28-28.
0: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке
5: onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, а может и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже. А прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьеры своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
0: 15-е

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Филатов & Кэрос, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта «Топ-хит». В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е

0: Радио. МВ-диапазон.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
1: 12-е место.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Эта апрельская премьера «Поле» уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт «Топ-хит». Но говорить о цифрах применительно к Полиным песням только портить, так что давайте к хит Гагариной просто слушать.
0: 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем. «24/7» Шандар, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.
1: Радио МВ-диапазон.
2: Волна. Ай, весенняя она.
3: Внимание, внимание.
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
5: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
5: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
1: В эфире «Малая Вишера».
7: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне, покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатно. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично. Если вдруг...

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.
3: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
4: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу TopHit в ВК. Слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал TopHit в Telegram также отлично работает, несмотря на все козни и запреты. Так что welcome и в Telegram. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация. Потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе TopHit в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: ярче и проще.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор «Кассеты» заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендуют на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и Топ Хит Чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
0: Восьмой.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
1: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. Топ-хит.ру, группы Топ-хит в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка — это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
2: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает. Печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей от них дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
3: Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МВ-диапазон.
4: Реклама на 101.5 FM.
5: 101.5 FM.
6: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том Маловишерском у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную и строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их. Окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
7: Телефон рекламной службы
8: 8-921-204-28-28.
9: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
3: FM. Ваше домашнее радио.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
0: Пятое место.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным топ-хит в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит.

0: Новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт полноценный прием заказов на электромобили «Атом». Машины доступны для всех желающих. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Общая цена по госпрограмме – 3 миллиона. Выдача машин в этом году. Участникам раннего предзаказа нужно доплатить сумму брони. Если покупка не актуальна, депозит можно вернуть. В сети появились фотографии «Лады Азимут» в новых цветах кузова – в темно-зеленом, темно-синем и красном. Также на снимках можно разглядеть бежевый салон. Это шпионские фото прототипов на территории завода. Официально цветовая палитра пока не раскрыта. Напомним, серийное производство кроссовера «Лада Азимут» стартует в этом году. Теннет и Джеланд получат двигатели российской сборки. На автозаводе холдинга АГР в Калуге уже запустили серийное производство. Выпускают линейку из трех турбомоторов объемом от 1,5 до 2 литров. Напомним, Теннет и Джеланд — это новые автомобильные марки российского происхождения. Выпускают модели на базе китайских Черри и Джейко. Роторные двигатели мало распространены в автопроме. Компактные размеры и мощность делают их оптимальными для автогонок. Но из-за прожорливости и недолговечности на массовые модели их почти не ставят. В 60-е годы делать массовые роторные моторы пытался Citroën. Предок нынешнего C4, Citroën GS с роторным двигателем в 71-м даже стал автомобилем года в Европе. Но развитие заглохло. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: гостях у Тяпкина.
1: Давича из-за забора слышу. Все, не хочу больше на дачу ездить. Обещали шашлыков и пиво, а дали лопату и картошку.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Картошка, оно, конечно, хорошо. И, надо сказать, непременно будет и посажена, и окучена, и так далее. Вообще, при упоминании майских праздников всегда первыми в голову приходят шашлыки, а следом картошка. Лично для меня май – это крапива. Я уже, помнится, вам ее рекламировал как исключительно пользительное средство от целого ряда болезней. Но поскольку я истый знаток и яркий поклонник крапивы, то считаю, что обязан поделиться с вами ценными сведениями об этом растении. Итак, первое и главное. Что именно используют и в каком виде? Чаще всего для лечения используют лист крапивы, который заготавливают в мае-июне, до того момента, пока она не зацветет. После цветения лист утрачивает большую часть полезных свойств. Желательно собирать крапиву при растущей луне, когда растение имеет особую силу. Срезанные ветки растения нужно провялить 2-3 часа, а затем оборвать листья. Последние следует разложить в хорошо проветриваемом помещении слоем от 3 до 5 сантиметров и сушить. Срок хранения 2 года. Корни крапивы заготавливают с поздней осени до ранней весны. Цветы в июне-июле. Семена во второй половине августа-сентября.
0: Житейская мудрость.
1: Моя бабуля частенько говаривала, что если в мае появилось много журавлей, то это к засухе. А дед добавлял, много хрущей тоже к засухе. В детстве у меня сложилось впечатление, что когда много чего-то, то это всегда к засушью, потому что эти много выпили всю воду. Поддерживайте водный баланс и будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00 и в воскресенье с 11:00 до 15:00. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
1: 101.5 включай. С нами вместе зажигай.
6: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне, покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатна. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично.
7: Если вдруг...

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Программа «В гостях у Умки» транслируется для слушателей в возрасте старше 6 лет. Сказки Владимира Сутеева. Капризная кошка. Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь. А что я там буду делать? Будешь печку топить, кашу варить». И девочка нарисовала, как из трубы домика идет дым. «А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко». «Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре», – сказала девочка и нарисовала четыре окна. «А где я гулять буду?» «Вот тут». Девочка нарисовала забор вокруг домика. «Это будет сад», – сказала она. Кошка посмотрела и фыркнула. «Какой же это сад? Тут ничего нет». «Подожди», – сказала девочка. «Вот тебе клумба с цветами, вот яблоня с яблоками, а здесь огород». «Тут морковка растет и капуста растет». «Капуста?» – поморщилась кошка. «А где я буду рыбку ловить?» «Вот здесь». И девочка нарисовала пруд, а в пруду – рыбок. «Это хорошо. А птички будут?» – спросила любопытная кошка. «Я люблю птичек». «Будут. Вот тебе курочка. Вот петушок, вот гусь, а вот и три цыпленка». Тут кошка вдруг облизнулась, замурлыкала и тихо-тихо спросила. «Ну, а мышки там будут, домики?» «Нет, мышей не будет. А кто будет мой домик сторожить?» «Его будет сторожить...» Девочка нарисовала будку. «Будет сторожить...» «Вот этот бобик». Кошка даже хвостом дернула, и шерсть у нее почему-то дыбом стала. «Не нравится мне твой домик», — сказала кошка. «Не хочу я там жить». И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка.

0: онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Студия 5 FM. Ваше домашнее радио.

0: радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
6: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне. Покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатна. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично.
7: Если вдруг...

0: Товарищ Бодрячком, 101.5 FM.
1: Это ваше домашнее радио.
2: Реклама на 101.5 FM.
3: Радио. МВ-диапазон.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды Джермук на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе МАКС. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды Джермук в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды Джермук, ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей. Сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
3: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
4: В эфире «Малая Вишера».

онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, а может и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже. А прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьера своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
0: 15 место. «Музыка моя».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Филатов & Кэрос, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта «Топ-хит». В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е место.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
6: Красота спасает мир, а еще и наш эфир.
7: Деревягин.маркет. Деревягин.маркет. Интернет-магазин строительных и хозяйственных товаров. Более 7000 наименований. Покупайте в компьютере, покупайте в телефоне, покупайте строительные товары и инструменты, не выходя из дома. Низкие цены, качество и оперативность. Попробуйте, и вам понравится. Доставка по городу бесплатна. Просто закажите, и мы привезем. Деревягин.маркет. Любую интересующую информацию вы можете получить по телефону 8 800 250 50 81. Звонок бесплатный. Деревягин. Отлично. Если вдруг...

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон. Радио. МВ-диапазон.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
4: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
3: 12-е.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Эта апрельская премьера «Поле» уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт «Топ-хит». Но говорить о цифрах применительно к Полиным песням только портить, так что давайте к хит Гагариной просто слушать.
0: 11-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем. «24/7» Шандар, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: что будет сниться мне, уходящий вдаль.
1: «Мокрыми ресницами» — Гонопольский, победитель голосования ВК прошлой недели.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: В эфире «Малая Вишера».
2: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу TopHit в ВК, слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал TopHit в Telegram также отлично работает, несмотря на все козни и запреты, так что welcome и в Telegram. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация, потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе TopHit в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: Все ярче и проще.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор «Кассеты» заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендуют на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и Топ-хит-чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
0: Восьмое.

0: онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Ваше домашнее радио.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
2: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестой место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. Топ-хит.ру, группы Топ-хит в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
2: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
0: Пятое место.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным Топ-хит в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт полноценный прием заказов на электромобили «Атом». Машины доступны для всех желающих. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Общая цена по госпрограмме – 3 миллиона. Выдача машин в этом году. Участникам раннего предзаказа нужно доплатить сумму брони. Если покупка не актуальна, депозит можно вернуть. В сети появились фотографии «Лады Азимут» в новых цветах кузова – в темно-зеленом, темно-синем и красном. Также на снимках можно разглядеть бежевый салон. Это шпионские фото прототипов на территории завода. Официально цветовая палитра пока не раскрыта. Напомним, серийное производство кроссовера «Лада Азимут» стартует в этом году. Теннет и Джеланд получат двигатели российской сборки. На автозаводе холдинга АГР в Калуге уже запустили серийное производство. Выпускают линейку из трех турбомоторов объемом от 1,5 до 2 литров. Напомним, Теннет и Джеланд – это новые автомобильные марки российского происхождения. Выпускают модели на базе китайских Черри и Джейку.

0: дорогая машина, будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным Топ-хит, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песни этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
1: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет первый миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте.
0: Лидер топ-хит-чарта.

0: Хит-чарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка, самые звездные гости и чарты. Я желаю вам, друзья, хороших выходных и праздников. Берегите себя и близких, слушайте только хорошую музыку. Всем мира и любви. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: гостях у Тяпкина.
1: Давеча из-за забора слышу. Все, не хочу больше на дачу ездить. Обещали шашлыков и пиво, а дали лопату и картошку.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Картошка, оно, конечно, хорошо. И, надо сказать, непременно будет и посажена, и окучена, и так далее. Вообще, при упоминании майских праздников всегда первыми в голову приходят шашлыки, а следом картошка. Лично для меня май – это крапива. Я уже, помнится, вам ее рекламировал как исключительно пользительное средство от целого ряда болезней. Но поскольку я истый знаток и яркий поклонник крапивы, то считаю, что обязан поделиться с вами ценными сведениями об этом растении. Итак, первое и главное. Что именно используют и в каком виде? Чаще всего для лечения используют лист крапивы, который заготавливают в мае-июне, до того момента, пока она не зацветет. После цветения лист утрачивает большую часть полезных свойств. Желательно собирать крапиву при растущей луне, когда растение имеет особую силу. Срезанные ветки растения нужно провялить 2-3 часа, а затем оборвать листья. Последние следует разложить в хорошо проветриваемом помещении слоем от 3 до 5 сантиметров и сушить. Срок хранения 2 года. Корни крапивы заготавливают с поздней осени до ранней весны. Цветы в июне-июле. Семена во второй половине августа-сентября.
0: Житейская мудрость.
1: Моя бабуля частенько говаривала, что если в мае появилось много журавлей, то это к засухе. А дед добавлял, много хрущей тоже к засухе. В детстве у меня сложилось впечатление, что когда много чего-то, то это всегда к засушью, потому что эти много выпили всю воду. Поддерживайте водный баланс и будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: МВ-диапазон.
1: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
0: В эфире «Малая Вишера».
2: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь.

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Радио 5 FM. Ваша домашняя.

0: гостях у Тяпкина. Эх, весна! Утром фигурное катание, вечером гребля на байдарках.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: За зиму на даче может произойти множество неприятностей. То крыша протечет, то сломаются водостоки, то забор упадет. Про теплицу тоже забывать не стоит, ведь она очень скоро нам понадобится. В первую очередь освобождаем ее от оставшегося снега и убеждаемся в целостности покрытия и опор. Делать это лучше, держа под рукой бумагу и карандаш, чтобы сразу фиксировать обнаруженные поломки и записывать свои соображения на этот счет. Не стоит ограничиваться беглым осмотром издалека. Ну как стоит? Да стоит. Вроде все цело. Потом может выясниться, что цело далеко не все. Особенно внимательно проверьте места соединений и крепления деталей конструкции. Помните, теплица пережила трудное время. Снег, ветра, мороз испытывали ее на прочность. И нам надо убедиться, что она эти испытания выдержала.
1: Подножный корм.
0: Чтобы летом было что погрызть, а осенью из чего сварить компот, позаботиться о ягодных кустарниках и плодовых косточковых деревьях нужно уже сейчас. Производить их обрезку можно, когда температура воздуха преодолела отметку 0 градусов Цельсия. Стала плюсовой, но все еще является низкой. В результате обрезки крона дерева должна принять чашеобразную форму с открытым центром, которая обеспечивает идеальное освещение каждой веточки и отличный доступ воздуха. Прореживание кроны и укорачивание ветвей уместны в тот момент, когда на деревьях нет цветов, листьев и даже набухших почек.
1: Житейская мудрость.
0: Как говаривала моя бабушка, которая знала уйму примет. Гроза в начале апреля к теплому лету и урожаю орехов. Тепла вам душевного. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Елочки, березки, бродишь, красота. Есть и в Малой Вишере шикарные места.

когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, на 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе «Макс». Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды «Джермук» в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды «Джермук», ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей. Сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru /8000/live.
1: Студия 5 FM. Ваша домашняя радио.

Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МБ-диапазон.

простимся. Опять ворвемся в мир потерь.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Знай.
1: Коктейли столько налито, безалкогольный мохито. Как-то становится дико, мне стало хорошо. Еще, еще требую дамы у бара. Жара, жара.

капуста растет». «Капуста?» – поморщилась кошка. «А где я буду рыбку ловить?» «Вот здесь». И девочка нарисовала пруд, а в пруду – рыбок. «Это хорошо. А птички будут?» – спросила любопытная кошка. «Я люблю птичек». «Будут. Вот тебе курочка. Вот петушок, вот гусь, а вот и три цыпленка». Тут кошка вдруг облизнулась, замурлыкала и тихо-тихо спросила. «Ну, а мышки там будут, домики?» «Нет, мышей не будет. А кто будет мой домик сторожить?» «Его будет сторожить...» Девочка нарисовала будку. «Будет сторожить вот этот бобик». Кошка даже хвостом дернула, и шерсть у нее почему-то дыбом встала. «Не нравится мне твой домик», — сказала кошка. «Не хочу я там жить». И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка.

0: гостях у Тяпкина.
1: Давеча из-за забора слышу. Все, не хочу больше на дачу ездить. Обещали шашлыков и пиво, а дали лопату и картошку.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Картошка, оно, конечно, хорошо. И, надо сказать, непременно будет и посажена, и окучена, и так далее. Вообще, при упоминании майских праздников всегда первыми в голову приходят шашлыки, а следом картошка. Лично для меня май – это крапива. Я уже, помнится, вам ее рекламировал как исключительно пользительное средство от целого ряда болезней. Но поскольку я истый знаток и яркий поклонник крапивы, то считаю, что обязан поделиться с вами ценными сведениями об этом растении. Итак, первое и главное. Что именно используют и в каком виде? Чаще всего для лечения используют лист крапивы, который заготавливают в мае-июне, до того момента, пока она не зацветет. После цветения лист утрачивает большую часть полезных свойств. Желательно собирать крапиву при растущей луне, когда растение имеет особую силу. Срезанные ветки растения нужно провялить 2-3 часа, а затем оборвать листья. Последние следует разложить в хорошо проветриваемом помещении слоем от 3 до 5 сантиметров и сушить. Срок хранения 2 года. Корни крапивы заготавливают с поздней осени до ранней весны. Цветы в июне-июле. Семена во второй половине августа-сентября.
0: Житейская мудрость.
1: Моя бабуля частенько говаривала, что если в мае появилось много журавлей, то это к засухе. А дед добавлял, много хрущей тоже к засухе. В детстве у меня сложилось впечатление, что когда много чего-то, то это всегда к засушью, потому что эти много выпили всю воду. Поддерживайте водный баланс и будьте здоровы. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.

доктор сложный собирать. Я был ответственный за романтику, за

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: В эфире «Малая Вишера».

building.

Ровная.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: Всем привет, это Аксел Финч и наш новый трек с Эллен.

онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

ушел. Туда, где нам так хорошо, ты станешь моею

почему? О том, что скучаешь давно, о том, что жалеешь теперь, как глупо захлоп.

101.5 включай. С нами вместе зажигай.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды Джермук на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе МАКС. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды Джермук в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды Джермук, ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей. Сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.

Почему так просто берут и уходят, не оставляя писем, не отправляя смс? Почему так жестко всех разводит этот вечный жизненный процесс? Почему людей меняют на стандарт типаж, открывая этим некий новый горизонт и создав нереальный антураж, запускают в сердце свой шершавый зонт? Почему прощаем хамство и

Почему небо скрывает чьи-то звезды, а душа ломает седьмые крылья и кричит, а дорога рвет шипы из шин, оставляя клочья пулемет.

0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, а может и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже, а прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьеры своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Филатов & Кэрос, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта «Топ-хит». В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е место.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль с группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
1: 12 место.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Эта апрельская премьера «Поле» уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт «Топ-хит». Но говорить о цифрах применительно к Полиным песням только портить, так что давайте хит Гагариной просто слушать.
0: 11 место.
2: Так

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем. «24/7» Шандер, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: что будет сниться мне, уходящий вдаль.
1: Мокрыми ресницами Гонопольский, победитель голосования ВК прошлой недели.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: В эфире «Малая Вишера».
2: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу Топ-хит в ВК. Слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал Топ-хит в Телеграм также отлично работает, несмотря на все козни и запреты. Так что welcome и в Телеграм. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация. Потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе Топ-хит в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: легче и проще.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор кассеты заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендует на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и Топ-хит-чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
0: Восьмое.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
1: Седьмое место.

0: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топ Хит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестой место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. Топ-хит.ру, группы Топ-хит в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
2: Вы находитесь в зоне радиоактивности. Sometime we might wreck
0: it. Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
0: Пятое место. Я

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным Топ-хит в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье место.
2: Зажечь огни земли.

поездки. Молчу, я сижу и молчу, сам не знаю чего. Сейчас я хочу

знаю.

Ты слушаешь Радио МВ Диапазон 101.5 FM.

Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.